0: ასლის გრანგური ლეთი რომ
1: მუდარდაჰლე და პოლგადამუ როპაპომონე კაი ლასტარნალეჰლე შინგალემუ პრაინგრელე ჰანდრე ჰაიშონლე ჰმორე რაბოლე ფულა რომამორე ნაჩოლ დუი ტიმბერ სკაი მუკენლე ჰავრიმონე Таймер ла пехке чорроко тандел рубие море. Иван тайник огромный мудар дале чингале на муго папо. Тайга да полабилем тарпаго до темке. Суна мугре папо кана джонла чоману сачани бушала море. Суну я ле тайга да абилем багади тем. А полкат комуле гадамали шукаромни самуле. Da polketana bilem lamaliya samore kargile madu tinchala durala talmone kataga damali kukoni gamore sahmu romokto bo one gamora pra da poligo do sagilo dilo sagodu da polmone gada peti sailam apolgelele brami pamende gado negale la la chanka fiam Сокор ламоре пинжаре хеле чипесис.
2: Но.
1: Но море катка бхена на дур море початорна парто канажала таре. Гадоне гакрал лела хе гаребле тайкорла хеле удваро прекана тедикле урми канажал куко чипес. Кай чанка. Море море море море. Панауле каморе нига. Сай сай коре ту гада панав дараме ла ромна. Ай хала ла конактеле мугропра. Хала ла конактеле, пагада чибе дала ла пекаром на море. Кай совела ла сочи без море. Дикса.